0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН «СООНО» бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки-Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает тысяч медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года. Какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев. А потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которой должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупой. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупой состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Старосту села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло много домашних обитателей на открытие инфоцентра пожичённых бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасово реалює ай історичний млин, который
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пештяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, або замеренный на школьские скупины.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в дольных группы. Мечта Дородки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра латка су. Кид сон была мала, сон сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм», говорит ее председатель Патрик Волтман.
4: Будь
3: то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долнокрупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».
0: Когда-то Рача была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, которые они выращивали, которые из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мою
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей Коштовки по Рачанским подвалам пробовать, свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Рачанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН «СООНО» бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает 1000 медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года. Какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев. А потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которой должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупой. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупой состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Старосту села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло много домашних обитателей на отворение инфоцентра пожичённых бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасного ареалу є і історичний млин, який
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Травского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, або замеренный на школьские скупины.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Доротки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт – в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра латка су. Кед сом была мала, сом сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм», говорит ее председатель Патрик Волтман.
3: Будь то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупе, открытый сегодня, или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долнокрупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рача была самостоятельно населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, которые они выращивали, которые из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мают
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей Коштувки по Райчанским подвалам свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Райчанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН «СООНО» бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает 1000 медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года, какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев, а потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которых должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупе. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупе состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Староста села Долнокрупе Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
3: Пришло власне вело домашних обитателей на отворение инфоцентра пожичённых бициклов.
4: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
3: До будущего се уважує з розширенням, кедже власне сучасно варіалує і історичний млин, який
4: са. В будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами. Работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
5: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол быть туризмус на той удержательной базе.
4: Долнокрупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долнокрупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долнокрупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долнокрупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
6: Проект новый, замеренный на прогулки, или замеренный на школьные группы.
4: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Дородки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра латка су. Кед сон была мала, сон сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм», говорит ее председатель Патрик Волтман.
4: Будь то
3: информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня, или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долнокрупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рача была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, который они выращивали, которое из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мою
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей Коштувки по Райчанским подвалам пробовать, свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Райчанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН «СООНО» бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолица встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает тысяч медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года, какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев, а потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которой должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупой. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупой состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Староста села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло много домашних обитателей на открытие инфоцентра пожичённых бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасово реалює ай історичний млин, который
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пештяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанска пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, або замеренный на школьские скупины.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Дородки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра ладка су. Кид сом была мала, сом сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм». Говорит ее председатель Патрик Волтман.
4: Будь
3: то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долнокрупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».
0: Когда-то Рача была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, которые они выращивали, которые из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мою
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей Коштувки по Рачанским подвалам свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Рачанской винодельческой ассоциации. Ведь и в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Слова Ке сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕКА в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышения цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долнеплахтенце в районе Велке Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
0: Тема дня.
1: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках в доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдали существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курса в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
2: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: То почас студия еще они вельми не, то были такие покусы.
2: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
2: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
2: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
3: Кто соудиало тесне по скончании другой световой войны.
2: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
2: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
4: Dlho som hľadal odpoveď na otázku, prečo sa mi niektoré mesta zdajú duchovne vypráznené.
2: Ja dávno iskal odpoveď na vopros, počemu niektoré города Slováky kážu sa mne duchovne pustými. Strana, iz ktorej ujechalo 13 silných voľn ľudí, tých, kto ostavil здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
5: То, что не растут, то не значит, что не существуют.
1: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
2: Так они ждут, но не погибают.
5: Не загинут, самозрейме же, не такие смрчки, которые...
1: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, смрчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем смрчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
2: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
5: Были такие катастрофальные, очень сухие годы.
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
2: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
5: То есть отазны, а засе су розные други губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
1: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
2: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
5: Губи растут всегда неякие. Ай в найсухших месяцах.
6: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
2: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
6: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
2: Итак, давайте подведем итог. Если на неделе в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то всё уже зачне раз.
6: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
2: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
0: Спорт.
2: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоне не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн» Раменское Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕК в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышение цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долнеплахтинце в районе Велкекуртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
0: Тема дня.
1: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдали существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курса в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Калтманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Петер Юшчак – словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
2: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: То почас студия еще они вельми не, то были такие покусы.
2: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
2: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
3: Разглас был для меня школой.
2: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
3: Кто соудеяло честнее по скончании другой световой войны.
2: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
2: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в этих вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петер Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
4: Dlho som hľadal odpoveď na otázku, prečo sa mi niektoré mesta zdajú duchovne vypráznené.
2: Ja dávno iskal ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной историей. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
5: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
2: Так они ждут, но не погибают.
5: Они
1: не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
2: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
2: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
1: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
2: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
5: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
2: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
5: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
2: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то всё уже зачне раст. Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
2: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. 2 года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла 2-е место в группе А после Германии и получила 2-й шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии 2-м в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев «Слована Братислава», которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коциана на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Техелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕКА в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышения цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долнеплахтинце в районе Велке Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
0: Тема дня.
1: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках в доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдались существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей, учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курсов в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Калтманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
2: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: То почас студия еще они вельми не, то были такие покусы.
2: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
2: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
3: Розлас был для меня школой.
2: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
3: Кто соудеяло честнее по скончании другой световой войны.
2: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
2: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
4: Dlho som hľadal odpoveď na otázku, prečo sa mi niektoré mesta zdajú duchovne vypráznené.
2: Ja dávno iskal odpoveď na vopros, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
5: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
2: Так они ждут, но не погибают.
5: Они
1: не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
2: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
2: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
1: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
2: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
5: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
2: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
5: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
2: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то всё уже начнет расти.
6: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
2: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
0: Спорт.
2: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам

Должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда ФК Рига недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карл Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕКА в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность

0: том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышение цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долнеплахтинце в районе Велкокуртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
1: Тема дня.
0: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдались существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей, учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курсов в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: Петер Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
0: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
2: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
0: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
2: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
0: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
2: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени Германии, моя третья книга, случайно не показалась смешной.
0: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
3: Розлас был для меня школой.
2: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
0: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
0: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
3: Кто соудеяло тесне по скончании другой световой войны.
2: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
0: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
2: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
0: Петер Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
2: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
0: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии, Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что не растут, то не знамена, что не экзистуют.
0: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
2: Так они ждут, но не погибают.
4: Не загинут, само время же, не такие смрачки, которые...
0: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, смрачки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем смрачки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
2: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
4: Были такие катастрофальные, очень сухие годы.
0: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
2: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
4: То есть отазны, а засы су розные другие губ, некоторые су способны творить плодницы вельми рихло.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
2: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
4: Губи растут всегда неякие, и в найсухших месяцах.
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
2: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
4: Оно, само зрямо, ветер губи не маю ради.
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
2: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
4: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то вшитко уж зачни раз.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
2: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев «Слована Братислава», которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя!